0: Ответ номер два, имеющему к тому же голос и возможность в колесе пробовать. Предоставляю слово товарищу Двойкину.
1: Товарищи!

возлюбим же прекрасное, красивое, изящное, возлюбим эстетичное, мелодичное, гармоничное, законное, полифонное, народное, благородное, классическое,

0: пускай. Она должна быть настоящей, всегда должна быть настоящей, и только-только настоящей, да-да-да-да, настоящей. Если коптера крестинка, просто должна быть неизвестной, никакой обычной популярной, и обязательно кавказской. Она должна быть настоящей, всегда должна быть настоящей, и только-только настоящей, да-да-да-да, настоящей. Если коптера крестинка, просто должна быть неизвестной, никакой обычной популярной, и обязательно кавказской. Она должна быть настоящей, должна быть настоящей, и только настоящей, да-да-да-да, настоящей. Это Миша.
1: А, и этот здесь.

Ал жены быть как классики. У нас все должно быть как у классиков.

музыкальный, изящный, стройный. Глинка, Чайковский, Римский, Корсаков. Вы мелодичный, красивый, звучный. Глинка, Чайковский, Римский, Корсаков. Вы затебаете несколько струн. Как это правильно, как это верно. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный.

0: очень сложный организм.
1: Поэтому, товарищи, нам нужны эти симфонии, поэмы, квартеты, сонаты, сюиты, квартеты, секс-теты, сюиты, сюитыки, сонатки мои, развеселые паркетики, контактки мои. Эх, глинка, калинка, малинка моя, развеселая сонетка, улитка моя. Эх, глинка, мотинка, тишинка моя, разгреновая поэмка, сюитка.

Всех учил и беспрестанно говорил: смотрите здесь, смотрите там, пусть будет страшно всем врагам, смотри сюда.

Jealous, всегда близко. Бдительность, бдительность, всегда во всем. Не давать любой попытке поникновения буржуазной идеологии нашу молодежь. Этим ты наши идеи стережешь. Ну а если буржуазные идеи кто-нибудь воспримет надолго, их будем мы сажать.